0: Реклама на Радіо Портал.
1: Сеть зоомагазинов «Нара» теперь и в Нововоронеже. 25 июля в 11 часов приходи на большой семейный праздник в честь открытия «Нары» по адресу улица Победы, 3. Вместе торжественно откроем новый маркет товаров для наших любимых домашних питомцев. Призы, подарки, розыгрыш сертификата на зоотовары на 10 тысяч рублей и замурчательное настроение. Ждем вас в «Наре» на Победы, 3 уже 25 июля.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Готовь сани летом. Это выражение знают все от мала до велика. Несмотря на то, что на календаре еще вторая половина июля, мысли ваши должны быть устремлены вдаль, а точнее в осень. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автонапоминалка.
1: Подготовка автомобиля к осеннему периоду требует системного подхода. Изменение климатических условий, снижение температуры, повышение уровня осадков создают повышенную нагрузку на лакокрасочное покрытие и электрическое оборудование любого транспортного средства. Критически важным аспектом безопасности является состояние системы очистки ветрового стекла. Изношенные стеклоочистители оставляют следы на стекле и существенно снижают обзорность. Рекомендуется производить замену щеток парами, отдавая

0: планировку. Причем это не только эстетика, но и качество светового пучка. Убедитесь, что фары настроены правильно и не слепят встречных водителей. В условиях дождя и тумана неправильно отрегулированный свет вообще создает световую стену, которая только помешает вашему обзору. Если одна из ламп или обе лампы не удовлетворяют вас по потоку света, обязательно замените их, причем парой. Лампы имеют свойство вырабатывать ресурс плюс-минус одновременно. И вторая, как правило, уйдет в историю где-то вот-вот-вот рядом.
1: Автонапоминалка.
0: Не обольщайтесь, если ваша машина никогда не была в ДТП, это вовсе не означает, что кузов ее в идеале. Мелкие царапины, сколы появляются сами собой, и летом они вроде как бы и не опасны, но как только начинаются дожди, эти, ну скажем так, ранки на теле вашего автомобиля начинают стремительно ржаветь. Перед осмотром обязательно загоните машину на мойку. В первую очередь проверяйте капот, крылья и арки. Там, что называется, прилетает больше всего камней. Если нашли скол, не оставляйте его без внимания. Обязательно обработайте защитой или просто закрасьте. Маленькие тюбики или пузырьки с краской сегодня на выбор на любом маркетплейсе. Помните, коррозийные процессы на кузове автомобиля часто начинаются как раз с микроповреждений, которые игнорируются владельцем из-за отсутствия видимых следов ржавчины в сухой период. Однако высокая влажность воздуха и дорожные реагенты в межсезонье в значительной степени ускоряют окисление металла в местах сколов. Профилактика, как правило, занимает минут 30, ну, может быть час при неторопливом подходе, а экономит десятки тысяч на малярке, поэтому не ленитесь. Да, это не все. Я бы даже сказал, далеко не все, что необходимо предусмотреть и проверить в преддверии прекрасной пары листопада и бабьего лета. Ну, я ведь в самом начале сказал, что к осени необходимо готовиться не торопясь, что называется, без напряга. Каждые выходные по паре тройки нюансов или узлов, а там, глядишь, ну, если не к календарной осени, то к середине сентября все сделаем. Главное, помните, ваша безопасность, как бы это ни звучало, в ваших руках и на колесах. Удачи!
1: За баранкой!
2: Реклама на радиопортал.
3: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
4: Суши-край! Суши доставит! Суши-край! Роллы доставит! Суши-край привезет! И домой, и на дачу! Пиццу доставит! И удачу! Суши-край – это вкусно! Суши-край – это быстро! Суши-край! Заказывай! Суши-край.ру.
5: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
6: СКС «Лада».
5: Но чтобы выбор был большой.
6: СКС «Лада».
5: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
6: СКС «Лада».
7: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
8: О, совсем другой разговор.
7: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
6: СКС «Лада».
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Лето – это здорово. Мебель-сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель-сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», 3 этаж. Телефон 8-920-210-2302.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте.
2: Азиатско-Тихоокеанский регион является одним из важнейших направлений для России, заявил Владимир Путин. Президент указал, объединение играет большую роль с точки зрения экономических и политических интересов нашей страны. Как ранее отмечали в Совете Безопасности, ситуация в области устойчивости и стабильности в Европе, Латинской Америке и на Ближнем Востоке деградирует. С целью сохранения на евразийском пространстве стабильности и предсказуемости, Россия продвигает инициативу создания архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии, выдвинутую президентом Владимиром Путиным. Глава государства заявил, Европе следует находиться в хороших отношениях с Москвой, если она намерена оставаться одним из самостоятельных центров развития. По словам Владимира Путина, Российская Федерация готова к выстраиванию таких отношений с Европейским Союзом. Россия полностью обеспечивает себя продовольствием и поставляет продукты питания в 160 стран мира. Российские аграрии будут обеспечены топливом для проведения уборочной кампании будущей посевной, однако есть шероховатости на местах. Как заявили в Минсельхозе, ситуация с топливом волнует всех. Вопрос наличия горючих смазочных материалов в настоящее время находится на особом контроле. Реализацию механизма бесперебойного поступления горючих смазочных материалов сельскохозяйственным предприятиям при необходимости будет решаться с каждым конкретным регионом и предприятием, если это понадобится. Напомню, ранее Владимир Путин поручил наращивать производство и удерживать экономически обоснованные цены для стабилизации ситуации на топливном рынке. Среди других мер – полный запрет на экспорт бензина. С 1 августа уведомления по имущественным налогам будут автоматически появляться в личных кабинетах на госуслугах. Как сообщила Федеральная налоговая служба, в настоящее время, чтобы получить такие документы через портал, необходимо заранее подать специальное заявление. Новый порядок начнет действовать перед осенней кампанией по уплате налогов за 2025 год. В личном кабинете налогоплательщиков на сайте Федеральной налоговой службы уведомления по-прежнему будут доступны. Бумажные письма получат граждане, у которых нет подтвержденной учетной записи на портале единых государственных услуг и доступа к кабинету Федеральной налоговой службы. Кроме налоговых поступлений, через портал также будут направлять требования и решения о взыскании задолженности. Уплатить имущественный налог и НДФЛ за 2025 год необходимо не позднее 1 декабря, то есть времени разобраться с новой системой достаточно. В Рособорнадзоре рассказали, как изменится единый государственный экзамен в ближайшие годы. Совсем скоро начнется разработка новой устной части единого госэкзамена по гуманитарным предметам. Опыт проведения технологий уже есть. Устная часть в ЕГЭ по иностранным языкам, собеседование по русскому как допуск к основному госэкзамену для девятиклассников. Прорабатывается устный экзамен по истории после 9 класса. К следующему году в нескольких российских регионах апробируют практическую часть ЕГЭ по физике и химии. Практикумы на экзамене являются одним из запросов университетов, чтобы абитуриенты приходили или вуз более подготовленными. В рамках национальных проектов школы получат современное лабораторное оборудование, которое можно будет использовать для проведения практической части ЕГЭ. Но все решения будут внедрены только после массового обсуждения и апробации. Официальный курс американского доллара – 77 рублей 96 копеек. Курс единой европейской валюты – 88 рублей 91 копейка. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

ты даже не знаешь. Как иногда одним взглядом лечишь душу. Эта песня о тебе. Yeah.

0: Реклама на радио Портал.
1: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
2: Сеть зоомагазинов «Нара» теперь и в Нововоронеже. 25 июля в 11 часов приходи на большой семейный праздник в честь открытия «Нары» по адресу улица Победы, 3. Вместе торжественно откроем новый маркет товаров для наших любимых домашних питомцев. Призы, подарки, розыгрыш сертификата на зоотовары на 10 тысяч рублей и замурчательное настроение. Ждем вас в «Наре» на Победы, 3 уже 25 июля.
3: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радіопортал.
1: Шинка, арбуз. Как же прекрасен и сладок их вкус.
2: Где купить сейчас арбуз? Замечательный на вкус. Сладкий, ароматный и по цене приятный. На большой площадке позади дома на улице Набережная 20, возле водохранилища. Ежедневно с 7 до 21.00. Спешите ощутить вкус этого лета.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
2: Лето – это здорово! Мебель Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», 3 этаж. Телефон 8-920-210-2302.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу ведущего инженера-сметчика, инженера первой категории, заведующего производством, оператора коптильной установки, грузчика, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, водителя автомобиля, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста, электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 473 642 41 54 и 54 293.

0: поїздка. Реклама на радіопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Сеть зоомагазинов «Нара» теперь и в Нововоронеже. 25 июля в 11 часов приходи на большой семейный праздник в честь открытия «Нары» по адресу улица Победы, 3. Вместе торжественно откроем новый маркет товаров для наших любимых домашних питомцев. Призы, подарки, розыгрыш сертификата на зоотовары на 10 тысяч рублей и замурчательное настроение. Ждем вас в «Наре» на Победы, 3 уже 25 июля.
3: Арбуз. Как же прекрасен и сладок их вкус.
4: Где купить сейчас арбуз? Замечательный на вкус. Сладкий, ароматный и по цене приятный. На большой площадке позади дома на улице Набережная 20, возле водохранилища. Ежедневно с 7 до 21.00. Спешите ощутить вкус этого лета.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-79-79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
3: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
4: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, второй этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Средства ПВО ночью отразили атаку БПЛА на Подмосковье. Основные последствия зафиксированы в Подольске, Домодедове и Одинцовском городском округе. Так, возгорания произошли в Подольске. В результате падения БПЛА повреждены несколько объектов гражданской инфраструктуры, а также частный дом. Предварительно один человек получил травмы в Домодедове в результате возгорания частного дома. И еще один пострадал на трассе М4, где упал беспилотник. В продолжении темы минувшей ночью было продолжено нанесение ударов по задействованным в интересах ВСУ портам Украины. Нанесено поражение в порту Одесса по резервуарам с ГСМ. А тем временем бойцы ФСБ выявили и ликвидировали 10 украинских диверсантов на окраине Константиновки в ДНР. Также наши военнослужащие сорвали попытку контратаки штурмовой группы колумбийских наемников на Харьковском направлении. Между селами Бакшеевка и Захаровка украинские силы предприняли попытку контратаки, задействовав штурмовую группу иностранных наемников из состава 214-го отдельного штурмового батальона ОПФОР. На Харьковском направлении ликвидированы штурмовики из полка ВСУ «Скала». В ГОСТ традиционная русская кухня готовят включить кулинарный словарь русского языка, сообщила автор федерального проекта «Гастрономическая карта России» Екатерина Шаповалова. По ее словам, надо вспоминать и возвращать в активное употребление многие наши слова. Яйцо пашот по-французски, а у нас выпускные яйца. Название в родном языке происходит от способа приготовления. Яйцо без скорлупы аккуратно выпускают в горячую воду. Шаповалова назвала комичным и странное слово «скрэмбл» и предложила заменить название этого блюда русской болтуньей. Гастроэксперт уверена, что русская кухня сейчас должна получить официальный статус культурного нематериального наследия, а для этого необходимо поддерживать предпринимателей, которые занимаются этим направлением. Появилась новая схема мошенничества, направленная на студентов. Злоумышленники стали представляться сотрудниками деканатов и под предлогом оформления учебных документов пытаются получить доступ к аккаунтам граждан на госуслугах. Мошенники сообщают студентам о необходимости поставить электронную подпись в ведомостях посещаемости или по итогам завершившейся сессии, а затем просят назвать код из СМС. Но на самом деле этот код используется для подтверждения входа или изменения данных в личном кабинете пользователя. Нужно знать, что при этом сотрудники вузов не имеют права запрашивать коды из СМС, пароли или иные данные для доступа к личным аккаунтам, а электронная подпись и подтверждение личности не должны оформляться путем передачи секретных кодов третьим лиц по телефону. Курс доллара на сегодня 20 июля 77.96, курс евро 88.91. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: На часах

0: Реклама на Радио Портал.
1: Суши Край. Суши доставит. Суши Край. Роллы доставит. Суши Край привезет. И домой, и на дачу. Пиццу доставит. И удачу. Суши Край. Это вкусно. Суши Край. Это быстро. Суши Край. Заказывай. Сушикрай.ру.
0: Телефон рекламной службы Радиопортал 303 200.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Готовь сани летом. Это выражение знают все от мала до велика. Несмотря на то, что на календаре еще вторая половина июля, мысли ваши должны быть устремлены вдаль, а точнее в осень. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автонапоминалка.
1: Подготовка автомобиля к осеннему периоду требует системного подхода. Изменение климатических условий, снижение температуры, повышение уровня осадков создают повышенную нагрузку на лакокрасочное покрытие и электрическое оборудование любого транспортного средства. Критически важным аспектом безопасности является состояние системы очистки ветрового стекла. Изношенные стеклоочистители оставляют следы на стекле и существенно снижают обзорность. Рекомендуется производить замену щеток парами, отдавая предпочтение продукции известных производителей, среднего ценового сегмента. Но если это будет задел на премиум, хуже от этого точно не станет. Использование бюджетных аналогов нецелесообразно из-за их малого ресурса, а покупка оригинальных комплектующих у дилера часто неоправданно дорога. При выборе типа конструкции предпочтение стоит отдавать все-таки бескаркасным щеткам, которые демонстрируют лучшую устойчивость к обледенению. Продолжая тему подготовки к осени, нельзя обойти вниманием систему освещения. Световой день с наступлением осени стремительно сокращается, а значит нагрузка на фары и фонари возрастает многократно. Поэтому протрите все внешние световые приборы. Если пластик фар помутнел или пожелтел, стоит, конечно же, провести полировку. Причем это не только эстетика, но и качество светового пучка. Убедитесь, что фары настроены правильно и не слепят встречных водителей. В условиях дождя и тумана неправильно отрегулированный свет вообще создает световую стену, которая только помешает вашему обзору. Если одна из ламп или обе лампы не удовлетворяют вас по потоку света, обязательно замените их, причем парой. Лампы имеют свойство вырабатывать ресурс плюс-минус одновременно. И вторая, как правило, уйдет в историю где-то вот рядом.
0: Автонапоминалка.
1: Не обольщайтесь, если ваша машина никогда не была в ДТП, это вовсе не означает, что кузов ее в идеале. Мелкие царапины, сколы появляются сами собой, и летом они вроде как бы и не опасны, но как только начинаются дожди, эти, ранки на теле вашего автомобиля начинают стремительно ржаветь. Перед осмотром обязательно загоните машину на мойку. В первую очередь проверяйте капот, крылья и арки. Там, что называется, прилетает больше всего камней. Если нашли скол, не оставляйте его без внимания. Обязательно обработайте защитой или просто закрасьте. Маленькие тюбики или пузырьки с краской сегодня на выбор на любом маркетплейсе. Помните, коррозийные процессы на кузове автомобиля часто начинаются как раз с микроповреждений, которые игнорируются владельцем из-за отсутствия видимых следов ржавчины в сухой период. Однако высокая влажность воздуха и дорожные реагенты в межсезонье в значительной степени ускоряют окисление металла в местах сколов. Профилактика, как правило, занимает минут 30, может быть час при неторопливом подходе, а экономит десятки тысяч на малярке, поэтому не ленитесь. Да, это не все. Я бы даже сказал, далеко не все, что необходимо предусмотреть и проверить в преддверии прекрасной пары листопада и бабьего лета. Я ведь в самом начале сказал, что к осени необходимо готовиться не торопясь, что называется, без напряга. Каждые выходные по паре тройки нюансов или узлов, а там, глядишь, если не к календарной осени, то к середине сентября все сделаем. Главное, помните, ваша безопасность, как бы это ни звучало, в

0: ПБ. Телефон 8-930-403-79-79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
3: СКС «Лада».
2: Но чтобы выбор был большой.
3: СКС «Лада».
2: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
3: СКС «Лада».
4: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
5: О, совсем другой разговор.
4: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
3: СКС «Лада».
6: Сеть зоомагазинов «Нара» теперь и в Нововоронеже. 25 июля в 11 часов приходи на большой семейный праздник в честь открытия «Нары» по адресу улица Победы, 3. Вместе торжественно откроем новый маркет товаров для наших любимых домашних питомцев. Призы, подарки, розыгрыш сертификата на зоотовары на 10 тысяч рублей и замурчательное настроение. Ждем вас в «Наре» на Победы, 3 уже 25 июля.
7: Арбуз, как же прекрасен и сладок их вкус.
8: Где купить сейчас арбуз? Замечательный на вкус. Сладкий, ароматный и по цене приятный. На большой площадке позади дома на улице Набережная 20, возле водохранилища. Ежедневно с 7 до 21.00. Спешите ощутить вкус этого лета.
9: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радіопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
3: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303 200.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Воронежская АЭС «Авто» приглашает на работу ведущего инженера-сметчика, инженера первой категории, заведующего производством, оператора коптильной установки, грузчика, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, водителя автомобиля, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста, электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 473 642 41 54 и 54 293.

0: Реклама на Радіо Портал.
1: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
2: СКС «Лада».
1: Но чтобы выбор был большой.
2: СКС «Лада».
1: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
2: СКС «Лада».
3: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
4: О, совсем другой разговор.
3: Воронеж, независимости 84А, плюс 7-473-211-56-98.
2: СКС «Лада».
5: Сеть зоомагазинов «Нара» теперь и в Нововоронеже. 25 июля в 11 часов приходи на большой семейный праздник в честь открытия «Нары» по адресу улица Победы, 3. Вместе торжественно откроем новый маркет товаров для наших любимых домашних питомцев. Призы, подарки, розыгрыш сертификата на зоотовары на 10 тысяч рублей и замурчательное настроение. Ждем вас в «Наре» на Победы, 3 уже 25 июля.
6: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что готов встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, а также с министром иностранных дел Китая Ван И на полях саммита АСЕАН. Не уверен, что мы это окончательно согласовали, но да, мы были бы готовы с ними встретиться. Конечно, сказал Рубио журналистам, отвечая на вопрос, открыт ли он встречи с коллегами из Китая и России. Рубио посетит Филиппины с 19 по 23 июля для участия в мероприятиях по линии АСЕАН. Глава МИДа Сергей Лавров также посетит Филиппины, где изложит свои оценки ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе, включая усиление в нем конфликтного потенциала на фоне проведения Западом линии на милитаризацию АТР, заведения в эту часть мира силового потенциала НАТО и расширение сети блоковых механизмов. Мошенники разработали новую схему обмана россиян, предлагая им отсканировать в аэропорту QR-код, якобы для получения скидок в магазинах беспошлинной торговли, рассказал сенатор Артем Шейкин. Злоумышленники могут представляться сотрудниками известных компаний, помогать пассажиру сориентироваться в аэропорту, а затем просить перейти по QR-коду, например, для участия в акции, получения бонусов, скидки в дьюти-фри или небольшого вознаграждения. QR-код чаще всего ведет на поддельную страницу, где человека просят ввести номер телефона, данные карты, авторизоваться через банк или госуслуги, подтвердить действие кодом из СМС, либо установить приложение. После этого мошенники могут пытаться войти в аккаунт, а человеку начинают приходить коды подтверждения от банков, госуслуг или других сервисов. При этом жертве может казаться, что все началось только со сканирования QR-кода, хотя фактически ее провели через сценарий социальной инженерии. Курение, ожирение, сахарный диабет, а также вирус папилломы человека повышают риск развития различных онкологических заболеваний, сообщил главный онколог Минздрава страны Андрей Каприн. По его словам, доля наследственных форм относительно невелика. Гораздо больший вклад вносят факторы образа жизни и окружающей среды. Уже доказано, что определенные пищевые привычки влияют на риск развития колоректального рака. Рацион с достаточным количеством рыбы, овощей, фруктов и ограничением потребления переработанных мясных продуктов оказывает благоприятное влияние на организм. Избыточное пребывание на солнце и солнечные ожоги, особенно полученные в детском возрасте, существенно повышают риск развития злокачественных новообразований кожи, включая меланому, поэтому рекомендуется избегать нахождения под прямыми солнечными лучами в часы их максимальной активности и использовать солнцезащитные средства. Россияне при поиске работы все чаще полагаются на собственные силы, чем на знакомых и друзей. Доля тех, кто придерживается такого сценария, выросла до 48%, следует из опроса Superjob. Каждый четвертый опрошенный рассчитывает на друзей и приятелей, 14% на коллег, 11% на родителей, по 9% на вторую половину и других родственников, показал опрос 1600 респондентов. Реже упоминаются однокурсники, бывшее руководство и одноклассники. Мужчины чаще женщин рассчитывают на коллег, родителей и родственников, однокурсников и одноклассников. Россиянки же, напротив, несколько больше доверяют бывшему начальству и заметно чаще рассчитывают только на собственные силы. Чем моложе респонденты, тем шире круг потенциальных помощников. Курс доллара на сегодня 77,96, курс евро 88,91. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего. Берегите себя.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радио Портал.
1: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу улица Космонавтов 10%. Ждем вас по адресу улица Космонавтов 29, здание бывшей 11-й столовой, второй этаж. «Панда Мебель». Проверенная...

пишу к тебе, чтобы увидеться. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю.

0: Реклама на радио Портал.
1: Суши-край. Суши доставит. Суши-край. Роллы доставит. Суши-край привезет. И домой, и на дачу. Пиццу доставит. И удачу. Суши-край – это вкусно. Суши-край – это быстро. Суши-край. Заказывай. Суши-край.ру.
2: Сеть зоомагазинов «Нара» теперь и в Нововоронеже. 25 июля в 11 часов приходи на большой семейный праздник в честь открытия «Нары» по адресу улица Победы, 3. Вместе торжественно откроем новый маркет товаров для наших любимых домашних питомцев. Призы, подарки, розыгрыш сертификата на зоотовары на 10 тысяч рублей и замурчательное настроение. Ждем вас в «Наре» на Победы, 3 уже 25 июля.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на Радіо Портал.
1: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
2: СКС «Лада».
1: Но чтобы выбор был большой.
2: СКС «Лада».
1: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
2: СКС «Лада».
3: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
1: О, совсем другой разговор.
3: Воронеж, независимости 84А, плюс 7-473-211-56-98.
2: СКС «Лада».
4: Сеть зоомагазинов «Нара» теперь и в Нововоронеже. 25 июля в 11 часов приходи на большой семейный праздник в честь открытия «Нары» по адресу улица Победы, 3. Вместе торжественно откроем новый маркет товаров для наших любимых домашних питомцев. Призы, подарки, розыгрыш сертификата на зоотовары на 10 тысяч рублей и замурчательное настроение. Ждем вас в «Наре» на Победы, 3 уже 25 июля.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Россия будет использовать приобретенный опыт при последующем возобновлении диалога с Европой. В Кремле отметили, Москва по-прежнему выражает открытость к диалогу со странами Старого Света, поскольку именно они были инициаторами сворачивания отношений. Подчеркивается, в Европе на протяжении всего этого времени звучат слова о диалоге, но на политике стран это не отражается. Практических шагов для налаживания связи с Москвой нет. Напомню, ранее Владимир Путин отметил необходимость Европейского Союза отбросить колониальный подход для переговоров с Российской Федерацией. Глава государства также призвал страны Европейского блока совместно с Россией искать решение очень сложных вопросов, которые необходимы как Москве, так и государствам европейской зоны. По словам Владимира Путина, Россия готова к диалогу, но для этого необходимо отбросить взаимные обвинения. Россия развертывает новую спутниковую сеть с глобальным покрытием. После вывода на опорную орбиту космические аппараты приняты для обслуживания Центром управления полетами Бюро 1440. Напомню, в марте компания вывела на орбиту 16 спутников низкоорбитальной группировки «Рассвет». Новые космические аппараты созданы на базе собственной российской платформы. Они оснащены системой связи на архитектуре 5G, обновленной системой энергопитания, терминалами межспутниковой лазерной связи нового поколения и плазменной двигательной установки. Первые клиентские испытания сервиса – пройдут уже в этом году, а коммерческий запуск широкополосного доступа запланирован на 2027 год. Для обеспечения глобального покрытия в режиме 24/7 на орбиту планируют вывести более 250 спутников. Резиденты особых экономических зон в обязательном порядке будут участвовать в налоговом мониторинге. Правительство одобрило законопроект, определяющий круг лиц, на которые распространяется данная норма. Исключение будет сделано для малого и среднего бизнеса. Отмечается, инициатива позволит повысить оперативность выявления рисков и ошибок, снизить число споров между компаниями и налоговыми органами, а также ускорить процедуру налогового контроля для крупных резидентов. Добавлю, налоговый мониторинг – это система, по которой организация добровольно предоставляет Федеральной налоговой службе в режиме онлайн доступ к данным бухгалтерского и налогового учета, а инспекторы контролируют правильность начисления и уплаты налогов. В случае выявления проблем с налогами участники мониторинга могут избежать штрафов, устранив нарушения. Режим действует, начиная с 2016 года и уже несколько раз расширялся. С 1 августа Социальный фонд России проведет ежегодный беззаявительный перерасчет страховых пенсий для работающих пенсионеров. При этом законодательство ограничивает размер прибавки. Индивидуальный пенсионный коэффициент работающего пенсионера может увеличиться максимум на 3 балла. Работающим пенсионером считается гражданин, трудящийся по трудовому или гражданско-правовому договору, ведущий предпринимательскую деятельность или частную практику. Самозанятые пенсионеры будут считаться работающими, если добровольно начнут перечислять страховые взносы в Социальный фонд России. Помимо ежегодного автоматического перерасчета, пенсионеры имеют право увеличить свой индивидуальный пенсионный коэффициент через подачу дополнительных документов, если в их трудовой биографии были периоды работы или другие значимые этапы, которые ранее не были учтены в системе персонифицированного учета до момента назначения пенсии. Официальный курс американского доллара – 77 рублей 96 копеек. Курс единой европейской валюты – 88 рублей 91 копейка. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на Радіо Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-79-79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
3: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
4: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303 200.

Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу ведущего инженера-сметчика, инженера первой категории, заведующего производством, оператора коптильной установки, грузчика, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, водителя автомобиля, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста, электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 473 642 41 54 и 54 293.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
3: СКС «Лада».
2: Но чтобы выбор был большой.
3: СКС «Лада».
2: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
3: СКС «Лада».
4: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
5: О, совсем другой разговор.
4: Воронеж, независимости 84А, плюс 7-473-211-56-98.
3: СКС «Лада».
6: Сеть зоомагазинов «Нара» теперь и в Нововоронеже. 25 июля в 11 часов приходи на большой семейный праздник в честь открытия «Нары» по адресу улица Победы, 3. Вместе торжественно откроем новый маркет товаров для наших любимых домашних питомцев. Призы, подарки, розыгрыш сертификата на зоотовары на 10 тысяч рублей и замурчательное настроение. Ждем вас в «Наре» на Победы, 3 уже 25 июля.
7: Арбуз. Как же прекрасен и сладок их вкус.
8: Где купить сейчас арбуз? Замечательный на вкус. Сладкий, ароматный и по цене приятный. На большой площадке позади дома на улице Набережная 20, возле водохранилища. Ежедневно с 7 до 21.00. Спешите ощутить вкус этого лета.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Нет, грустно. А на душе от свежих газет пусто. И от несвежих

местечко. С чаем беда, осталась одна пачка.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
3: Лето – это здорово! Мебель Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», третий этаж. Телефон 8-920-210-2302.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
2: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-79-79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
3: Сеть зоомагазинов «Нара» теперь и в Нововоронеже. 25 июля в 11 часов приходи на большой семейный праздник в честь открытия «Нары» по адресу улица Победы, 3. Вместе торжественно откроем новый маркет товаров для наших любимых домашних питомцев. Призы, подарки, розыгрыш сертификата на зоотовары на 10 тысяч рублей и замурчательное настроение. Ждем вас в «Наре» на Победы, 3 уже 25 июля.
2: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, второй этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка.

0: О, совсем другой разговор.
1: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
2: СКС «Лада».
3: Шинка, арбуз. Как же прекрасен и сладок их вкус.
4: Где купить сейчас арбуз? Замечательный на вкус. Сладкий, ароматный и по цене приятный. На большой площадке позади дома на улице Набережная 20, возле водохранилища. Ежедневно с 7 до 21.00. Спешите ощутить вкус этого лета.
5: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу ведущего инженера-сметчика, инженера первой категории, заведующего производством, оператора коптильной установки, грузчика, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, водителя автомобиля, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста, электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 473 642 41 54 и 54 293.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Суши-край суши доставит. Суши-край роллы доставит. Суши-край привезет. И домой, и на дачу. Пиццу доставит. И удачу. Суши-край – это вкусно. Суши-край – это быстро. Суши-край – заказывай. Суши-край.ру.
3: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Wintertime, baby, and the snow starts sparkling.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Россия будет использовать приобретенный опыт при последующем возобновлении диалога с Европой. В Кремле отметили, Москва по-прежнему выражает открытость к диалогу со странами Старого Света, поскольку именно они были инициаторами сворачивания отношений. Подчеркивается, в Европе на протяжении всего этого времени звучат слова о диалоге, но на политике стран это не отражается. Практических шагов для налаживания связи с Москвой нет. Напомню, ранее Владимир Путин отметил необходимость Европейского Союза отбросить колониальный подход для переговоров с Российской Федерацией. Глава государства также призвал страны Европейского блока совместно с Россией искать решение очень сложных вопросов, которые необходимы как Москве, так и государствам европейской зоны. По словам Владимира Путина, Россия готова к диалогу, но для этого необходимо отбросить взаимные обвинения. Россия развертывает новую спутниковую сеть с глобальным покрытием. После вывода на опорную орбиту космические аппараты приняты для обслуживания Центром управления полетами Бюро 1440. Напомню, в марте компания вывела на орбиту 16 спутников низкоорбитальной группировки «Рассвет». Новые космические аппараты созданы на базе собственной российской платформы. Они оснащены системой связи на архитектуре 5G, обновленной системой энергопитания, терминалами межспутниковой лазерной связи нового поколения и плазменной двигательной установки. Первые клиентские испытания сервиса – пройдут уже в этом году, а коммерческий запуск широкополосного доступа запланирован на 2027 год. Для обеспечения глобального покрытия в режиме 24/7 на орбиту планируют вывести более 250 спутников. Резиденты особых экономических зон в обязательном порядке будут участвовать в налоговом мониторинге. Правительство одобрило законопроект, определяющий круг лиц, на которые распространяется данная норма. Исключение будет сделано для малого и среднего бизнеса. Отмечается, инициатива позволит повысить оперативность выявления рисков и ошибок, снизить число споров между компаниями и налоговыми органами, а также ускорить процедуру налогового контроля для крупных резидентов. Добавлю, налоговый мониторинг – это система, по которой организация добровольно предоставляет Федеральной налоговой службе в режиме онлайн доступ к данным бухгалтерского и налогового учета, а инспекторы контролируют правильность начисления и уплаты налогов. В случае выявления проблем с налогами участники мониторинга могут избежать штрафов, устранив нарушения. Режим действует, начиная с 2016 года и уже несколько раз расширялся. С 1 августа Социальный фонд России проведет ежегодный беззаявительный перерасчет страховых пенсий для работающих пенсионеров. При этом законодательство ограничивает размер прибавки. Индивидуальный пенсионный коэффициент работающего пенсионера может увеличиться максимум на 3 балла. Работающим пенсионером считается гражданин, трудящийся по трудовому или гражданско-правовому договору, ведущий предпринимательскую деятельность или частную практику. Самозанятые пенсионеры будут считаться работающими, если добровольно начнут перечислять страховые взносы в Социальный фонд России. Помимо ежегодного автоматического перерасчета, пенсионеры имеют право увеличить свой индивидуальный пенсионный коэффициент через подачу дополнительных документов, если в их трудовой биографии были периоды работы или другие значимые этапы, которые ранее не были учтены в системе персонифицированного учета до момента назначения пенсии. Официальный курс американского доллара – 77 рублей 96 копеек. Курс единой европейской валюты – 88 рублей 91 копейка. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радио Портал.
1: Сеть зоомагазинов «Нара» теперь и в Нововоронеже. 25 июля в 11 часов приходи на большой семейный праздник в честь открытия «Нары» по адресу улица Победы, 3. Вместе торжественно откроем новый маркет товаров для наших любимых домашних питомцев. Призы, подарки, розыгрыш сертификата на зоотовары на 10 тысяч рублей и замурчательное настроение. Ждем вас в «Наре» на Победы, 3 уже 25 июля.
2: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, второй этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Готовь сани летом. Это выражение знают все от мала до велика. Несмотря на то, что на календаре еще вторая половина июля, мысли ваши должны быть устремлены вдаль, а точнее в осень. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автонапоминалка.
1: Подготовка автомобиля к осеннему периоду требует системного подхода. Изменение климатических условий, снижение температуры, повышение уровня осадков создают повышенную нагрузку на лакокрасочное покрытие и электрическое оборудование любого транспортного средства. Критически важным аспектом безопасности является состояние системы очистки ветрового стекла. Изношенные стеклоочистители оставляют следы на стекле и существенно снижают обзорность. Рекомендуется производить замену щеток парами, отдавая предпочтение продукции известных производителей, хотите среднего ценового сегмента. Но если это будет задел на премиум, хуже от этого точно не станет. Использование бюджетных аналогов нецелесообразно из-за их малого ресурса, а покупка оригинальных комплектующих у дилера часто неоправданно дорога. При выборе типа конструкции предпочтение стоит отдавать все-таки бескаркасным щеткам, которые демонстрируют лучшую устойчивость к обледенению. Продолжая тему подготовки к осени, нельзя обойти вниманием систему освещения. Световой день с наступлением осени стремительно сокращается, а значит нагрузка на фары и фонари возрастает многократно. Поэтому протрите все внешние световые приборы. Если пластик фар помутнел или пожелтел, стоит, конечно же, провести полировку. Причем это не только эстетика, но и качество светового пучка. Убедитесь, что фары настроены правильно и не слепят встречных водителей. В условиях дождя и тумана неправильно отрегулированный свет вообще создает световую стену, которая только помешает вашему обзору. Если одна из ламп или обе лампы не удовлетворяют вас по потоку света, обязательно замените их, причем парой. Лампы имеют свойство вырабатывать ресурс плюс-минус одновременно. И вторая, как правило, уйдет в историю где-то вот рядом.
0: Автонапоминалка.
1: Не обольщайтесь, если ваша машина никогда не была в ДТП, это вовсе не означает, что кузов ее в идеале. Мелкие царапины, сколы появляются сами собой, и летом они вроде как бы и не опасны, но как только начинаются дожди, эти, скажем так, ранки на теле вашего автомобиля начинают стремительно ржаветь. Перед осмотром обязательно загоните машину на мойку. В первую очередь проверяйте капот, крылья и арки. Там, что называется, прилетает больше всего камней. Если нашли скол, не оставляйте его без внимания. Обязательно обработайте защиты или просто закрасьте. Маленькие тюбики или пузырьки с краской сегодня на выбор на любом маркетплейсе. Помните, коррозийные процессы на кузове автомобиля часто начинаются как раз с микроповреждений, которые игнорируются владельцем из-за отсутствия видимых следов ржавчины в сухой период. Однако высокая влажность воздуха и дорожные реагенты в межсезонье в значительной степени ускоряют окисление металла в местах сколов. Профилактика, как правило, занимает минут 30, может быть час при неторопливом подходе, а экономит десятки тысяч на малярке, поэтому не ленитесь. Да, это не все. Я бы даже сказал, далеко не все, что необходимо предусмотреть и проверить в преддверии прекрасной пары листопада и бабьего лета. Я ведь в самом начале сказал, что к осени необходимо готовиться не торопясь, что называется, без напряга. Каждые выходные по паре тройки нюансов или узлов, а там, глядишь, если не к календарной осени, то к середине сентября все сделаем. Главное, помните, ваша безопасность, как бы это ни звучало, в ваших руках и на колесах. Удачи!
0: За баранкой!
2: Реклама на радио «Портал».
3: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
4: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
5: СКС «Лада».
4: Но чтобы выбор был большой.
5: СКС «Лада».
4: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
5: СКС «Лада».
0: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
6: О, совсем другой разговор.
0: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
5: СКС «Лада».
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу ведущего инженера-сметчика, инженера первой категории, заведующего производством, оператора коптильной установки, грузчика, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, водителя автомобиля, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста, электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 473 642 41 54 и 54 293.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Арбуз. Как же прекрасен и сладок и вкус.
3: Где купить сейчас арбуз? Замечательный на вкус. Сладкий, ароматный и по цене приятный. На большой площадке позади дома на улице Набережная 20, возле водохранилища. Ежедневно с 7 до 21.00. Спешите ощутить вкус этого лета.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Лето – это здорово! Мебель-сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель-сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», третий этаж. Телефон 8-920-210-2302.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Суши-край! Суши доставит! Суши-край! Роллы доставит! Суши-край привезет! И домой, и на дачу! Пиццу доставит! И удачу! Суши-край – это вкусно! Суши-край – это быстро! Суши-край! Заказывай! Суши-край.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
2: Лето – это здорово! Мебель Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», третий этаж. Телефон 8-920-210-2302.
3: Шинка, арбуз. Как же прекрасен и сладок их вкус.
4: Где купить сейчас арбуз? Замечательный на вкус. Сладкий, ароматный и по цене приятный. На большой площадке позади дома на улице Набережная 20, возле водохранилища. Ежедневно с 7 до 21.00. Спешите ощутить вкус этого лета.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка» – вкус, который собирает семью за столом.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

часах уже без 15:03. Время, как река, не воротишь назад. А ты хоть раз попробуй, оглянись да посмотри, что сумел, что сделал и кто этому рад. Ох, что сумел, что сделал и кто этому рад.